отдыха на море. Это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя. Ах, это ничего, что мы, дружище, за войну узнали много горя. Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы, ребята.